0: 3, Есмер 3, протяжка.
1: Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
1: Да. 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: Every hit, a memory. A one theory. Dance Anthems Radio.
4: I just wanted to know, do you know somebody named
5: Stuntmasters?